Строкшин вроген ласкаган, Шнильяр бегам валичи, Нахтяджи гудин храйт.